0: В Екатеринбурге 11 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. С начала теплого сезона в Свердловской области зарегистрировано 15 тысяч пострадавших от нападения клещей. Это в полтора раза меньше среднемноголетнего показателя и количество укушенных за такой же период 2025 года. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. С подозрением на клещевой энцефалит госпитализированы 72 человека. Еще у 128 пациентов врачи подозревают клещевой боррелиоз. По итогам исследования 12 400 особей паразитов, почти у каждой второй из них в 48% был обнаружен возбудитель боррелиоза. Переносчиками энцефалита оказались 1,4% клещей. С начала года первую прививку против клещевого энцефалита сделала 101 тысяча свердловчан. Ревакцинацию прошли более 239 тысяч жителей региона. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов наградил самых активных добровольцев, участвовавших в сборе голосов по программе формирования комфортной городской среды. В мероприятии приняли участие более 50 активистов движения ФККС. Место для этого выбрали самое подходящее – на аллее в Кировском районе, которая отныне по праву носит имя «Аллея волонтеров». С 21 апреля по 12 июня более 4500 ребят работали с полной отдачей, чтобы наш город мог претендовать на федеральную поддержку в благоустройстве очередной общественной территории. Волонтерам удалось собрать порядка 70% от общего количества голосов екатеринбуржцев. Это наша общая победа, рожденная из единства и искреннего желания сделать столицу Урала лучше. Еще раз спасибо волонтерам, они пример искренней любви к родному городу, написал Орлов в своих соцсетях. Градоначальник добавил, что официально результаты будут объявлены позже, но уже ясно, что Екатеринбург достиг нужного показателя и свое дальнейшее развитие получит набережная Исети.
3: Спрос на краткосрочную аренду квартир среди туристов за год в Екатеринбурге вырос на 30%. Это следует из аналитики Авито путешествий. Город занимает 6-е место в стране по количеству бронирований. Предложение таких объектов при этом выросло только на 9%. Количество оплаченных бронирований в первом квартале этого года по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом возросло на 29%. В Екатеринбурге самая высокая средняя стоимость ночи по сравнению с другими городами УРФО – 3,5 тысячи рублей. Среди районов уральской столицы наиболее вырос спрос на краткосрочную аренду в Орджоникидзевском районе – плюс 36%. Эксперты объясняют это увеличением числа молодежи среди туристов, а этой категории обычно интересны неочевидные места города, в том числе его индустриальное наследие. Также вырос спрос на жилье в Октябрьском районе, Верхоседском и Академическом районах.
1: О погоде.
3: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 25 градусов.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107.6.
1: Театральный поезд прибывает в Екатеринбург. 19 июня в 11.00 и 13.30 на сцене Екатеринбургского театра кукол легендарный спектакль челябинских кукольников «Аистенок и пугало» в постановке народного артиста России Валерия Вольховского. 150-летию Союза театральных деятелей посвящается. Подробности в кассе и на сайте уралкукла.ру для лиц старше 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
2: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edcpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
3: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
4: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 11:30 ночи.
1: Город FM. На 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, родной Екатеринбург! С вами Яки Манки. Если вы скучаете по морю, тогда слушайте мою песню на радио Город ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Чтобы уменьшить шансы мошенников вас обмануть, придумайте кодовое слово для членов вашей семьи.
2: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.
3: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
4: Название самой короткой улицы Екатеринбурга претендует сразу несколько улиц, где стоит всего один дом. Например, длина улицы Багровая, она расположена в частном секторе микрорайона Уктузский, всего 50 метров. На улице Багровой стоит одинокий дом под номером 14. На улице Физкультурников в районе киноконцертного театра «Космос» также стоит один единственный дом под номером 30. Улица представляет собой проезд во дворе. Ее длина 95 метров. Также в районе «Космоса» проходит улица Лермонтова длиной 133 метра. На ней стоит уже 6 домов. Одна из самых коротких улиц Екатеринбурга – это и переулок Химиков. Находится между улицей 8 марта и набережной рабочей молодежи в самом центре города. Протяженность переулка 165 метров. Кстати, этот переулок можно найти и на старинном плане города 1785 года. Тогда он вел от территории усадьбы дома горного начальника до усадьбы главного лесничего.